0: Час 100 от единицы, знаешь, метеорологии.
1: Час 100 цифр.
2: Too late. Did I have late for the vehicle?
1: Negative.

0: Тем более, журналист, то есть мировой HR.
1: Middlefield and Charter, go boy 11.
0: 0025 5 William 3. It's a black Silverado 104.
1: 10-4.